0: Este verano llegó para cambiar la rutina por momentos inolvidables. Aztlán Radio, 100.3 FM y 550 AM.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».